0: Ол пинготтиартортүни пекуяксани.
1: Камисина туулдерияонера атурлугу кувиасуктуг укуа пекуяксин пинготтиттунэрниаракит.
0: Севалэрти чаанмеин саккилаартанги тисамат пекуякса кингуллерпарми оқалмаартауйуннарсилаарпу пингортитауллутиглу китеққунгутиллугу. Тааккуа илулеқартутик нунавумми кинауяртортиксани илагаарутиксаниллу. Тисамага